0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Не хлопай дверью, ничего не изменить, ничего не объяснить. Не хлопай дверью, уходи.

0: Энди под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, как нам устремиться.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

Мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: лето.
1: В городе и районе 9:00.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сибири и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысить доверие к системе социальной защиты. Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование, что позволяет злоумышленникам перехватывать передаваемые через нее пароли и другие персональные данные. Об этом газете «Ру» рассказал специалист по информационной безопасности Иван Волков. В России защищены около 76% беспроводных сетей, а примерно четверть имеют слабую защиту или не используют ее вовсе. Отель не союзник в вопросах безопасности, его задача – дать вам интернет, а не защитить ваши данные. Открытые, незашифрованные точки встречаются даже в пятизвездочных отелях, сказал Волков. Эксперт отметил, что после появления массовых генеративных нейросетей число фишинговых атак на гостиничный сектор выросло на 500-900%. И в завершении выпуска. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин – 3%. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого «поколения оттепели». Россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове переменная облачность и 20-22 градуса тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Новости на радио «Карета». Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радиос Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: паузу. Только дорога цветов.
1: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: Радио Комета.
1: В любимом городе полдень.
2: Новости страны и мира.
3: Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самое заметное из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, пояснил эксперт. С учетом стоимости коэффициента в текущем году 156 рублей, максимальная прибавка составит 470 рублей в месяц.

Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер iRU. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска исследователи из Няньянского технологического университета в Сингапуре и Японского университета Васеда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до 3 часов под водой. Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которая доставляет кислород напрямую к клеткам. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. Помимо акваланга, киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Сегодня среда. Я сегодня с вами целый день. Буду также в программе «Вечерний Чехов», поэтому музыки сегодня будет хорошей побольше. Вот, ожидаю программу «Романтика». Что могу сказать? Ну, поллета прошло. Сегодня 15 июля. В общем, как-то не особо меня это лето порадовало, но надеюсь, что как-то вот все выровняется. Я всегда живу в каких-то надеждах, но бывает, иногда это помогает. Итак, начинаем наш летний рабочий полдень по заявкам, приветам и пожеланиям. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Вам доступен Макс, а также мессенджер, обычный СМС. Вот, поэтому присылайте ваши заявки, приветы и пожелания. Можно звонить в прямой эфир 8-916-244-2044. Я с вами до 14.00 пока. И за это время, я думаю, мы наслушаемся хорошей музыки. Посмотрим, что сегодня было в этот день, 15 июля, в разные столетия и десятилетия. Может быть, какие-то хорошие события осветим. Посмотрим. Все по ходу. Начнем с итальянки Сабрины. Летняя такая песня «Summertime Love Boys». Вот, поэтому подключайтесь и делайте эфир, так сказать, по своему собственному хотению и желанию. Далее реклама.
0: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к самой вкусной части нашей передачи, вашим заявкам. Первая заявка. Привет, Игорь. Можно поставить Дана Балана «Плачь». Спасибо. Можно. Даже нужно, я бы так сказал, потому что я, как вам сказал, что мы постараемся связаться с Даном каким-нибудь образом, но я вот написал его директору Андрею Христюку, но что-то пока молчат. Может, они где-нибудь там далеко очень, но надо как-то будет им еще раз напомнить, что их тут вспоминают у нас уже аж два раза получается. Итак, выполняя вашу заявку, композиция Дана Балана «Плач». Если у кого-то есть желание прислать ваши любимые, так сказать, треки сюда на радио, присылайте. Мы с большим удовольствием до 14.00 будем это играть все и слушать вместе с вами. 8-916-244-00-44. Подписывайтесь на наш портал «Лапасня» в Максе и ВКонтакте. Читайте полезные новости района и вообще, что происходит у нас в мире и в стране. Ну, а мы слушаем заявку первую. Дан Балан «Плач». Спасибо большое вам за письмо, смс-очку. Присылайте еще. С большим удовольствием будем все играть. Дан Балан, дальше много разной музыки.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
3: Радио.
2: Комета. Рабочий полдень.
4: Между тем, рабочий полдень продолжается. Мне позвонил мой тезка Игорь и попросил для двух девушек композицию под названием «Сильная женщина» в исполнении певицы Афины. Ну, я говорю: Игорь, а для себя чего-нибудь? Он говорит: ну, песенка у вас ирландская играет. Я говорю: ну вот в процессе, я думаю, мы ее найдем, по-моему, она «Вечеринка», что ли, называется, да? Он говорит: ну, тогда «Рики Повери». Я говорю: хорошо, тогда сейчас будет «Афина» и «Рики Повери» для Игоря и его двух любимых женщин. Поэтому, так сказать, слушайте и наслаждайтесь. Мы тоже слушаем. Далее немного рекламы. Мы ближе к окончанию первого часа. Так что заказывайте ваши любимые песни, поздравления и пожелания.
2: Рабочий полдень на комете.

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: стоило. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Меж тем, Таня Буланова продолжает.

завершает наш рабочий полдень и плавно подводит нас к его первой части, его окончания. И после новостей мы с вами встретимся. 8-916-244-00-44.

0: Наши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-900.
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей. Для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность и 20-22 градуса тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Новости на радио «Карета».

0: Радио Комета.
1: Поехали! Рабочий полдень продолжается. Между тем, у меня есть заявка от Алены, которая написала: «Здравствуйте, передайте привет девчонкам, пчелкам. Поставьте, пожалуйста, для них песню «Модерн Токар», «Ах, это лето». Алена, с прошлого часа вытаскиваем вашу заявочку, ставим немедленно, прям вот сразу, прям, ах, вот чуть-чуть, вот пропустил немножко, извините, но должны все заявки быть исполнены. Итак, «Модерн Токар» для девочек, пчелок, в исполнении «Модерна Токара», «Ах, это лето». Дальше будет елка, реклама. И пишите путем СМС и WhatsApp. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я между тем потихонечку пошерстю еще раз ваши заявки. Ну, до 14.00 вполне еще время есть.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: рабочий полдень на Комете.
1: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осенних.

0: лампочек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Crazy life. Hi, hey friends, this is Liz Mitchell, original lead singer of Boney M. You're listening to Radio Kamieta.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу опять, соответственно, к вашим заявкам. Татьяна пишет: «Добрый день, у моей мамочки сегодня день рождения. Поставьте, пожалуйста, ее любимого певца Эдуарда Хилли, песню «Вода, вода, кругом вода», да, будет». Также попросили композицию «Зеленая», да. Там, значит, что? Там получается, что девушка, так сказать, тяжелого поведения, да, столкнулась с парнем, который, я так понял, что был старше ее, но, тем не менее, он, наверное, пытается ее перевоспитать. Я так и не понял, кто там кого перевоспитал. Я вот посмотрел, вот какие, например, фильмы были, в которых были парни хорошие, а девчонки были вообще с таким жестким поведением. Вот «Дрянные девчонки», например, 2004 года, или «Выскочка» 1999 года, или там «Девушка, подающая надежды» 2020-го. Вот. Ну, в общем, разные фильмы. Вот. Поэтому я так и не понял. Все-таки превоспитал, ну, там, в конце, или все-таки нет. Итак, Эдуард Хилль и мафик Ирина Коган прямо сейчас. Пишите, звоните 8-916-244-00-44. Спасибо всем за заявки.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
2: Комета. Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень продолжается. Между тем я снова перехожу к самой ответственной части нашего эфира, вашим заявкам. Сергей вот пишет: здравствуйте, Игорь. Хотелось бы послушать Хелависа и композицию, называется «После 11». Точнее, группа «После 11» называется, наверное, да, и Хелавис вместе с ними, а композиция называется «Рядом быть». И Бутузов, «Скажи мне, птица». Будет. Пожалуй, начну с Бутузова, а дальше будет у нас «Рядом быть» Хелависа «После 11». Вот так.
5: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Рабочий полдень.
3: Между тем, у меня Павел прислал заявку. Привет, «Комета». Давайте послушаем. Алиса, «Небо славян» для прекрасной девушки Марии. «Небо славян» для Марии.

Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но я вообще-то с вами не прощаюсь, потому что я с вами буду сегодня еще, на самом деле, вечером в программе «Вечерний Чехов», поэтому что я хочу сказать. Я хотел бы заглянуть сейчас в наш радиокалендарь, раз я пообещал вам что-нибудь рассказать о том, что было в этот день, да? Ну, могу сказать, что сегодня в 1923 году, 15 июля, в Советском Союзе объявили об образовании государственной компании «Аэрофлот». Вообще-то такой авиадень, потому что, соответственно, была основана компания «Боинг». Вот, сначала она называлась «Pacific Aero Products». Вот, но потом в Боинг. Ну, Боинги самолеты мы знаем, конечно же. Аэрофлот, естественно, используют тоже эти самолеты. Поэтому, и, естественно, что могу сказать. Боинги — известные самолеты, да? Вот, потом, соответственно, что еще? Ну, «Уралмаш» запустили в 1933 году, да? И давайте просто об этом еще поговорим, об новостях буквально в «Вечернем Чехове», чтобы я немножко что-то оставил для вечера, да? Вот, и поэтому встретимся вечером в программе «Вечерний Чехов». Ну, а что касается «Аэрофлота», вот, «Аэрофлота», то я здесь, конечно же, поставил композицию под названием «Аэропорты». У нас в России хорошие, кстати, действительно, самолеты и аэропорты. Ну, в общем, все как-то, что связано с авиакомпанией, вроде как все хорошо, в отличие, как бы, может быть, даже от других стран. Вот, потому что, как бы, сам пользуюсь. И хочу сказать, что «Аэрофлот» — это действительно хорошая компания. И если есть возможность полететь «Аэрофлотом», я, конечно, выберу «Аэрофлот». Все, Леонид Агутин, Владимир Пресняков. И до вечера в программе «Вечерний Чехов» я пока спешу на обед. До встречи вечером. Кстати, сегодня мы ожидаем программу «Романтика», поэтому очень-очень ждем Ивана. Все, до вечера, пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: На фоне ситуации на топливном рынке россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт, об этом сообщает Урару. Эксперт финансового университета Станислав Митрохович отметил, что рост интереса к таким картам связан с желанием экономить. Он пояснил, что топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина, дизельного топлива и сопутствующих товаров и услуг на автозаправочных станциях. Такие инструменты используют не только корпоративные автопарки, но и частные автомобилисты. Программы лояльности позволяют клиентам накапливать бонусы и использовать их для оплаты топлива или покупок на АЗС. При покупке квартиры на вторичном рынке россияне могут получить скидку 3-5% на ликвидные объекты и 7-10% на жилье, которое продается дольше 4-6 месяцев. Об этом газете.ру рассказала основатель агентства недвижимости Регина Гордеева. Главный инструмент покупателя – переговоры, подкрепленные фактами. Снизить цену помогут долгий срок продажи, более выгодные предложения поблизости, состояние квартиры, расходы на ремонт, юридические нюансы и отсутствие других покупателей. Любые попытки сбить цену без железных аргументов обречены на провал. Например, можно показать продавцу расчет, согласно которому вложения в ремонт составят около 2 миллионов рублей. Цифры всегда убеждают лучше эмоций, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер». По информации источника, студия Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. «Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают закон место в культурном каноне», заявила вдова режиссера. Детали

нового варианта не раскрывается, но проект описывается словами «Действие в мире кошмара на улице Вязов». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как

0: простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62, 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-5968. 8-968-809-59-69-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
0: Новости на Радио Комета.
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года. Чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей. Для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10

0: 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебные заведения.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове переменная облачность и 20-22 градуса тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Новости на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным ведомства, в 2026 вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах 3 финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием «Life is a Dream». В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с гадом.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: the door.
1: Радио Комета. Поехали!

небо смерть холодана и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди, я

смерть, не плыви надо мной. Я не твой, я не твой, я не твой. Мы однажды вернемся домой. Я еще посмеюсь над тобой. Рыба смерть, я не твой, я не твой.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп.

0: звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.

0: Комета.
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля. Как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди и 18-20 тепла. Ветер северный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
3: 92,6 FM.

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысить доверие к системе социальной защиты. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска: в Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер». По информации источника, студия Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. «Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают законное место в культурном каноне», заявила вдова режиссера. Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «Действие в мире кошмара на улице Вязов». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: И снова здравствуйте. Игорь вернулся вновь в программу «Вечерний Чехов». И мы начинаем наш концерт бесплатных приветов, пожеланий и ваших заявок на ваши любимые песни. Естественно, сегодня ожидается программа «Романтика», поэтому я буду очень рад сегодня видеть Ивана у себя, как говорится, сменщиком моим, поэтому ждем, ждем, ждем, ждем. Итак, продолжаем, так сказать, общаться, как мы это делали днем. Я буду с вами сегодня до 20.00. И, естественно, я жду ваших приветов, поздравлений, пожеланий по телефону 8-916-244-00-44. Путем СМС и Макса можно прислать ваши заявки. Если хотите, дозвонитесь. В прямой эфир можно позвонить. 8-916-244-00-44. Ну, обозначьте его каким-нибудь музыкальное, исполнение музыкальных пожеланий. Вот так вот, да? Ну, а мы начинаем наш концерт с норвежской певицы Дагни, которая, естественно, популярна в странах Европы и также Америки. Поэтому давайте слушать ее композицию под названием «Нечего примерять». Ну, бывает такое. У девушек иногда бывает такое. Но, как говорится, можно одеть то, что попало, и выйти, и будешь в свете самый прекрасный. Поэтому Дагни, дальше реклама, и мы, естественно, будем сегодня с вами слушать ваши заявки, приветы и пожелания по телефону 8-916-244-00-44.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали!
1: Вечерний Чехов на Радио Комета. 92,6 FM.
2: В эфире программы «Вечерний Чехов» с Игорем. Я продолжаю наш концерт бесплатных заявок, ваших приветов и пожеланий. Присылайте, не стесняйтесь, как вы это делали активно днем. Вечером, я думаю, можно это делать тоже. Я желаю водителям хорошей дороги. Сегодня солнечная погода. И, в общем, желаю, чтобы ваша проблема с топливом быстро разрешалась. У вас был полный бак бензина, чтобы вы могли спокойно быстро доехать до дома. Вот так. Поэтому сейчас я ставлю опять музыку. Композиция называется «Серенада в исполнении дискотеки аварии». Дальше я вот тут посмотрел, у нас была где-то Ева Польна затесалась, поэтому я с большим удовольствием поставлю ее. Композиция называется «В сторону сердца». Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. А я пока полазю в новостях и, естественно, покопаюсь немножко в каких-нибудь интересных сообщениях из того, что было сегодня, 15 июля. Между прочим, сегодня половина лета уже прошло. Вот так вот. Поэтому надеюсь, что вторая половина будет лучше, чем первая. Итак, дискотека аварии Ева Польна, 8-916-244-00-44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Между тем, я сегодня днем говорил о том, что сегодня у Аэрофлота дата. Поэтому я хочу сказать, что сегодня компания «Аэрофлот» была основана в 1928 году, по-моему, насколько мне память не изменяет. Поэтому летайте с самолетом «Аэрофлота». Естественно, наша компания, авиакомпания, ценится во всем мире. И всегда «Аэрофлот» был, так сказать, на передовых. Он входит в холдинг SkyTeam, куда входят мировые авиакомпании. Поэтому, естественно, мы любим наш «Аэрофлот». Что касается песен, то я думаю, какую песенку поставить. Ну, я думаю, что здесь можно поставить Валерия Сюткина с композицией «Аэрофлот». Но поскольку там небольшая, так сказать, в 23-м году, вот, 15 июля 23-го года «Аэрофлот» был основан. Вот так вот. Вот, поэтому там такой, соответственно, спич диктора, который призывает пассажиров на рейс в Париж. Ну, раз такое дело, значит, мы что-нибудь французское сыграем.

0: как говорится, у нас много русских живет и там, много кто-то там уже семьи завел, муж француз, жена русская, или наоборот, жена француженка, муж русский. Ну, в общем, я думаю, что первого больше, чем второго. Поэтому французов с праздником, это такой национальный день, и тем более с историей мы помним, как эту Бастилию брали. Все, Валерий Суткин и Далида прямо сейчас. Если у кого-то есть пожелание прислать ваши заявки, приветы и пожелания, присылайте, я с большим удовольствием все это для вас сыграю. Итак, музыка в программе «Рабочий полдень». Ой, «Вечерний Чехов».
1: «Вечерний Чехов».
0: Точно.
1: На радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
6: Вечерний Чехов на радио «Комета».
7: Ну, что касается вечерних дневных эфиров, то, конечно же, рабочий полдень и вечерний Чехов носят развлекательный

0: формат, так сказать, по вашим заявкам, но я, во всяком случае, стараюсь еще какой-то дать образовательный контент данному, так сказать, формату передачи, да, и хочу сказать, что много раз пересматриваю вот легендарную комедию Гайдая, которую сняли в 66-м году, да, я вот, кстати, обратил внимание на плакаты, висящие на стене у администратора гостиницы. Я так рассмотрел, так посмотрел, да, а там была реклама Аэрофлота. Ну, то есть я там, не знаю, увеличил немножечко, так сказать, думаю, что и там такого нарисовано красивого там, да? А там была реклама Аэрофлота. Вот, ну, что касается еще раз французской темы, то я думаю, что Мирей Матье, думаю, хорошо войдет в струю программы «Вечерний Чехов». Композиция называется «Чао, бамбино, сори», которую написали итальянские композиторы Тодд Кутуньо и Доменико Половичини, по-моему, его зовут, да? В общем, но Тодд Кутуньо был автором главной этой песни. Вот. Он писал многими Челентано, и Далидеи, и Мирей Матье, и, в общем, только сам не пел. А потом вот взял, запел, и все, как говорится, пошло как по маслу. Человек стал популярен аж два раза. Итак, «Чао, бамбино, сори» в исполнении Мирей Матье. Дальше в следующем часе после выпуска новостей с вами встретимся. Телефон прямого эфира 8 916 244 00 44.
1: Чао!

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что

0: что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября. По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля, как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди и 18-20 тепла. Ветер северный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета».
1: Радио «Комета» продолжает свою работу. Программа «Вечерний чеков» с Игорем продолжается. Между тем, у меня заявка от Виталия, который буквально пишет: «Проезжаю ваш район и зацепил ваше радио «Комета». Интересно стало, музыка хорошая играет». Спасибо, спасибо. Стараемся, во всяком случае. Да, поставьте, пожалуйста, группу «Скорпионс». Хорошо, группа «Скорпионс», композиция «Тизме Призме». Да, но я вот тут еще посмотрел, думаю, как же мне вот тут дату сроком, так сказать, сделать. А вот как раз повод появился. Так что не переключайтесь. Виталий, будет сообщение про группу, которая выпустила сначала альбом, а потом фильм. Я об этом расскажу буквально чуть позже. А пока для вас композиция группы Scorpions «Тизме Призме» с альбома Crazy World 90-го года.
0: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Чехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, у меня заявка по СМС. Сергей у нас на связи. Добрый вечер. Хочу заказать «Бандерас», «Моя печаль», «Алиса», «Дождь». И я, «Моральный кодекс», туда. Спасибо за интересный эфир. Спасибо вам, то, что поддерживаете. Мы для вас работаем. Поэтому что-то же надо вам интересное рассказывать. Позитивное, во всяком случае. Да? Вот. Поэтому много вещей, которых мы в свое время, может быть, где-то не замечали. Или просто как бы это было неважно. Но теперь, мне кажется, уже важно все. Поэтому можно говорить о чем-то хорошем и важном, и неважном. Поэтому заявки, Сергей, сейчас, значит, начнем мы с «Моей печали». Дальше будет «Дождь», и я, и «Моральный кодекс» туда. Все, начинаем. Так что спасибо, Сергей, за заявку, и песни для вас.
0: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам 8-926-885-98-17.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.
4: Программа «Вечерний Чехов» продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я перехожу в наш радиокалендарь и скажу, что 15 июля 1982 года в Великобритании вышел фильм Pink Floyd группы «Стена» называется. Да, альбом пользовался в свое время большой популярностью, до сих пор пользуются, покупают. Двойная пластинка уже множество раз переиздавалась, поэтому фильм снимали 9 месяцев. Снимал его, по-моему, Малом Паркер, насколько я помню. Да, фильм я этот тоже смотрел и скажу вам, что купил кассету даже, когда мы были в Сан-Ремо на фестивале с радио «Комета», да, в магазине за 1 евро. За 1 евро лежала фирменная кассета «Стена Pink Floyd». Я ее забрал сразу. И она у меня есть. Поэтому можно посмотреть. Тем не менее, я помню те фрагменты, которые показывали в свое время нам по телевизору на канале 2x2, на телеканале Super Channel. Там была такая ведущая с таким голосом низким. Может быть, вы помните, она озвучивала программы, соответственно, кино, какие-то, может быть, рекламные анонсы были. Низкий такой голос. Ее зовут Триш Бертрам. Я, в общем, в принципе, даже связался как-то с ней. Вот. И она мне сказала, что она была, как старый телевизионный работник, освещала для Великобритании нашу Олимпиаду в Сочи. Вот. И действительно, голос уникальный. И не забудешь, мне бы хотелось, конечно, от нее джингл получить, может быть. Но сейчас она так красиво, низким голосом, так сказать, нашу рубрику проанонсирует. На английском языке, естественно, по-фирменному, так знаете, по-английски. И композиция «Another Brick in the Wall», еще один кирпич в стене в исполнении группы Pink Floyd. Посмотрите этот фильм, на самом деле, да, он заставляет людей задумываться, вот, и до сих пор, как бы, да, на самом деле, пользуется большой популярностью кинокомпании, скажем так, телекомпании его показывают, надеюсь, может, покажут он и у нас когда-нибудь, вот. Поэтому каждый кирпич в стене — это чувство, мысли и воспоминания главного героя, вот. Так что Pink Floyd, Триш Бертрам в начале и Queen дальше для разгона рока. 8-916-244-2044. Ждем Ивана и программу «Романтика», конечно. Я надеюсь, что все случится.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.
5: Big Screen Radio. If you love movies, you'll love Big Screen Radio, a station dedicated to bringing you the greatest selection of movie scores.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо Бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Между тем, время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Я благодарю, кто был сегодня со мной у динамиков, кто писал заявки, кто пытался писать заявки, кто напишет еще заявки. Программа «Романтика» будет чуть с маленькой задержкой сегодня. Иван будет сегодня, не переживайте, я уже все узнал. Ожидайте, ваш радиокумир сегодня будет в эфире непременно. Ну, а я что хочу сказать? Я, наверное, закончу композицией «Солнце после дождя». Поэтому так все и есть на самом деле, потому что наконец-то голубое небо с такими облаками, какие должны быть. Птицы летают, которые, наверное, радуются классной погоде. Вот. И, ну, немножко решил вас немножко повеселить из фильма «Момент», который прозвучал в конце «Приключения Шурика». Вот люблю, вот действительно, юмор угадая классный. Даже вот с плакатами «Аэрофлота» и то он угадал. На сегодня все. Берри заканчивает наш эфир. Встретимся в программе «Рабочий полдень в райскую пятницу». Буду с вами, как обычно, днем. Вот. Что еще? Ну, наверное, все, пожалуй, на сегодня. Хорошего всем настроения. Я стараюсь его всем, так сказать, поднимать по возможности. Поэтому буду рад с вами встретиться снова в пятницу. Все, всем пока. И мы с Берри, а также героями фильма «Приключения Шурика» с вами прощаемся. Все, всем пока.
4: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Это безобразие!
7: Опять обесточили весь дом, понимаешь?
6: Он просто издевается!
7: Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции!
8: Что?

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Компания «Малопак», которая на территории Чехова производит асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, планирует запустить третью площадку до января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Отмечается, что часть оборудования для новых линий уже доставлена. В скором времени начнется его монтаж. В ведомстве отметили также, что мощность производства будет увеличена на 2 миллиарда упаковок для напитков в год, а количество рабочих мест вырастет почти на 100 единиц. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. В детской школе искусств, где проводится капитальный ремонт, начали монтировать утеплитель на внешние стены. Отмечается, что готовность фасада на данный момент составляет 63%. Внутри здания ведутся отделочные работы и демонтаж старой электропроводки. Ранее глава округа Михаил Собакин обещал, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября.

0: По срокам подрядчику стоит задача закончить ремонт к началу сентября 2026 года, чтобы дети смогли пойти уже в полностью обновленное здание, писал чиновник в конце марта. Однако, судя по состоянию помещений, за полтора месяца завершить работы и открыть школу едва ли получится. Напомним, что капитальный ремонт главного здания детской школы искусств на улице Чехова начался в сентябре 2024-го. Сдать объект в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Однако спустя полгода после начала темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях лицея номер 4, гимназии номер 7, ДК «Дружба», а также Винниковского отделения школы. Стоимость платных парковок в Чехове может увеличиться с 3 августа. В Московской области повысятся тарифы. Стоимость одного часа постоя для легковых автомобилей изменится с 50 до 65 рублей, для грузовиков со 100 до 130, а для мотоциклов с 30 до 35 рублей. При этом владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочными разрешениями по-прежнему смогут парковаться бесплатно. Единый день диспансеризации проведут в Чехове 18 июля, как сообщается, проверить основные показатели, сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать флюорографию, электрокардиограмму и получить консультацию врачей можно будет с 9 до 13 часов в поликлинике на улице Гагарина, 37А. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Муниципальное управление образования и школы обязаны предоставлять выпускникам 9 классов возможность обучаться в 10 и 11. Об этом заявили в Министерстве просвещения после многочисленных сообщений родителей о том, что их детям отказывают в конституционном праве продолжить обучение в школе и буквально выпихивают в колледже. В ведомстве подчеркнули, что место должно быть предоставлено, даже если ребенок не прошел отбор для обучения в профильном классе. Причиной отказа в приеме в 10 класс может служить только отсутствие свободных мест. Родители опасаются, что именно эту лазейку и будут использовать учебное заведение.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди и 18-20 тепла. Ветер северный, порывистый, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».

искал тебя здесь и там. Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов. И мы начинаем вечер романтики на самой прекрасной радиостанции в мире. Комета 92.6 FM. 8-916-244-00-44. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признаний в любви. Все сюда, все ко мне, друзья мои. Обычная смс-ка или Макс. Не надо бояться этого приложения, он не кусается.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Ой, первая музыкальная такая заявочка. Ух, группа «Ноль», человека Гошка для... Для хорошего человека, да, да не только для хорошего, для хорошей семьи из Сергеева. Семья Токманцовых. Человек и кошка. Ну а дальше пойдет Анна Герман для жены Юлии. Ну а потом дети. Но дети отдельно.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Для супруги Юлии, я повторюсь, Анна Герман с прекрасной композицией под названием «Эхо любви».

0: радио «Комета».
1: Да ну нафиг этот график!
2: Среда, средец, половина рабочей недели, конец. Многие уже дома, кто-то возвращается домой с работы. Так что пожелаем им всем хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация.

0: и бесплатно. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Внимание, внимание! Для Тимофея Токманцова прозвучит композиция «Динозаврики» в исполнении Михаила Боярского.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вот и пролетели 40 минут, уже даже 41 минута пролетела моего эфира, друзья мои. И 4 всего лишь заявки музыкальные вот прозвучали. Так что давайте, давайте. Милые, красивые девушки, не надо стесняться. 8-916-244-00-44. Как раз для вас звучит Наталья Имбруль.

8-916-244-0044. А, вот, уже что-то написали в Макс. Так что пошел смотреть.

мая, где-то там потемнение, друзья мои. Так что может накапать с неба немножко. Правда, уже надоело как-то, надоело. Хочется прям, чтобы небо было миллион на миллион. Солнечно, и еще раз солнечно.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: был основан как замок на правом берегу реки Пригель, ныне Приголе, на месте прусского городища Твангсте в январе 1255 года. Город-замок получил название Кёнигсберг. Часть Восточной Пруссии вместе с Кёнигсбергом была передана СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года. Город был переименован в Калининград после смерти Михаила Калинина 4 июля 1946 года. Что любопытно, революционер никогда не бывал в городе, а на карте Советского Союза уже были города Калинин, ныне Тверь, и Калининград в Московской области, ныне Королёв. Путеводитель. Город расположен при впадении реки Приголи в Калининградский залив Балтийского моря. От Калининграда до польской границы 35 километров, до литовской – 70, а до ближайшего областного центра России – Пскова – 800 километров. Проще всего попасть в Калининград по воздуху. Поезда из Калининграда ходят до Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска. Из Питера можно добраться и на пароме.
1: Исторический телеграф. Кёнигсбергский университет Альбертина считается первым университетом на нынешней территории России. Он был основан в 1544 году. Петр Николаев родился 31 октября 2011 года в Калининграде и был зафиксирован как 7-миллиардный житель планеты. В Калининградском музее янтаря выставлено самое большое в мире янтарное панно «Русь». На создание произведения ушло 2984 янтарных фрагмента, общим весом более 70 килограммов. Самый крупный самородок в музее весит 4280 граммов.
0: Как красиво! Сердце Калининграда – это Кнайпхов, или остров Канта. Он соединен с остальными частями города большим автомобильным мостом и небольшим пешеходным. На острове возвышается главная достопримечательность города – кафедральный собор, внутри которого покоится в саркофаге из темного гранита великий философ Иммануил Кант. Сам собор – это памятник архитектуры северогерманской готики, а строительство его началось еще в XIV веке. Внутри собора регулярно действуют различные экспозиции и проходят концерты органной музыки. С острова Канта открывается замечательный вид на рыбную деревню. Чудесный новострой, призванный воссоздать кусочек старинного квартала немецкого Калининграда. Помимо музея янтаря, стоит посетить первый в России комплексный маринистический музей Мирового океана и художественную галерею. Также в городе действует старейший зоопарк и ботанический сад. Ну а впереди у нас путешествие в Старую Ладогу.

0: улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Ох, вот и пролетел первый час эфира «Вечер романтики». Полетел и второй на кометовских 21.00.01.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Александр попросил эту песню. А все просто. 8-916-244-00-44. И написал в Максе. Будьте добры. Песню «Аэропорты» Леонида Агудина и Владимира Преснякова. Все очень просто, друзья мои.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Радио Комета. 92.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

никогда не теряйте надежды, друзья мои, и веры в лучшее. Потому что после самой черной ночи всегда бывает светлый день. И даже после самого сильного ливня ярко светит солнце. В эфире Иван Карпов.

0: радио «Комета».
1: А последняя музыкальная заявка от Виктора. Ну и напоследок, друзья мои, красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разлива рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Всем хорошего, как говорится, услышимся на следующий, обязательно. С вами был Иван Карпов на самой замечательной радиостанции в мире. Ночникам отработать на 5, с плюсом из 5. Всем спокойной ночи. Ну а кто сейчас будет смотреть большой футбол? Англия, Аргентина. Вчера 2-0. Франция пролетела. Испания вперед. Ну и я не буду говорить, кто чего, потому что знаю. Знаю. Ладно. Всем пока, удачи.

0: Комета. Комета. Радио Комета.
1: 92,6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
0: Радио Комета. 92.

0: hits me when the lights go on. Shit.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Более 150 миллионов проданных дисков сделали легендарную рок-группу Aerosmith самым коммерчески успешным американским коллективом. А первым хитом Aerosmith стала композиция «Dream On» из дебютного альбома группы. Текст и музыку написал Стивен Тайлер. По его утверждению, история песни «Dream On» началась, когда ему было всего 3 года. В раннем детстве он любил залезать под фортепиано и слушать, как играет его отец, музыкант с классическим образованием. Именно тогда у него начала зарождаться последовательность аккордов, которая позже стала песней «Dream On». В одном из интервью Стивен Тайлер объяснил смысл песни «Dream On». Она о сильном желании стать кем-то. Мечтай, пока мечты не сбудутся. Дебютная пластинка Aerosmith продавалась откровенно слабо, потому что Columbia Records бросила все силы на раскрутку первого альбома Брюса Спрингстина, а на рекламу творения Aerosmith было выделено мало средств. В Columbia Records уже раздумывали над тем, чтобы отказаться от сотрудничества с группой, но сингл «Dream On», выпущенный в укороченной версии, добрался до 59-й строчки Billboard Hot 100, и боссы Columbia решили дать группе шанс, и они не ошиблись. Пару лет спустя синглом была издана альбомная версия «Dream On», которая поднялась на 6-е место Billboard Hot 100. С тех пор группа Aerosmith исполняет «Dream On», ставшую их визитной карточкой почти на всех выступлениях. Композиция включена в большинство их сборников лучших песен и концертных альбомов, а в феврале 2013 года представители от Массачусетса Джеймс Кантлер и Джош Катлер составили законопроект о предоставлении композиции «Dream On» статуса официальной песни штата.

меня ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как ни

Нет, мой пусты в моей трубке не осталось. Да пока мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, когда и сам уже седой? Что будут

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
0: 92.6.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Иногда одна мелодия не дает покоя многим творческим умам, и, вертясь там, обретает самые разные формы. Песня «Life of Mars» Дэвида Боуи навеяна французским романтическим хитом «Comme d'habitude». В 1968 году Дэвид Боуи написал на ее мелодию английский текст, но так и не издал. А через 3 года Пол Анка купил в Канаде права на французскую песню, а потом в чарты взлетел хит Синатры. В итоге Боуи, который всю дорогу только наблюдал, как мимо его носа пролетают награды, собираемые расторопными коллегами за его собственную идею, слегка видоизменил мелодию и написал «Life on Mars». Боуи объяснял позже в интервью, что им двигал

исключительно хулиганство. Он нарочно написал для песни дурацкий легкомысленный текст. Это история доверчивой девушки, которая любит смотреть фильмы и мечтать, глядя в экран. Но с годами ирония ушла из этой песни, сменившись на светлую грусть, и Боуи стал исполнять ее с симфоническим оркестром.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 марта.

красный.

провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода.